That's over there. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: Ты...
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!